0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького. Жик, жик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну! Жик-жик-жик, хоп, уноси готовенького. Жик-жик-жик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи готовенького! Джик-джик-джик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?

пылали закаты, и туманы дымятся. С неба звезды упали, стали чистой росой, а тебе наши встречи, может, больше не снять.

голова закружилась от такого движения, от такого обилия неземного тепла. Я хочу, чтобы детство возвратилось к нам

у геркулесовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного, и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного, и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы, еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь.

гостем у школы. Что ж, одноклассник, ты не веселый? Что ж, загрустил ты, мой одноклассник? Это же радость, это же праздник. Воздух осенний, чистый и синий, юности нашей свет негасимый, свет негасимый, юности нашей, чем она дальше, тем она краше. Восемь у школы, сколько нас будет в нашей шеренге, сколько будет.

пересчитала, было нас много. Стало нас

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

И тебя я не зову, и к тебе я не иду. По какому волшебству узнаешь мою беду? Горе горькое мое на две чарки разолью, как хмельное медовью, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольем, все до капли разопьем. В ледяной моей глуши на краю не устоять, от тепла твоей души жить захочется опять. Горе горькое мое на две чарки разольем, как хмельное медовье, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольем, все до капли разопьем. На земле ли, на воде, где искать тебя, молить? Помоги моей беде, не с кем радости делить. Радость редкую мою в непрекаянной судьбе пронесу, не разолью, все отдам ее тебе. Радость редкую мою в непрекаянной судьбе всю отдам ее тебе.

И тебя я не зову, и к тебе я не иду. По какому волшебству узнаешь мою беду? Горе горькое мое на две чарки разольё, как хмельное медовьё, все до капли разопьем. Горе горькое мое на две чарки разольё, все до капли разольё.

есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Маруська, не верь сатане. И пока я хожу, езжу на войне,

огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой, нет за туманами дальними странами.

можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, можешь совсем уйти.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две кар...

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

знаем, что каждому бойцу форма военная к лицу. Мы бережем покой страны.

0: красавицы!
1: Радиоканал «Мелодия».
2: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте, бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет.

Потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мира.

Ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Орио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама-мия, потерпи, я прибуду на днях.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. Потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок. Льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок.

не так-то просто. Шум проспекта и меня зовет и дразнит. Понимаешь, все у нас.

подлецов. Я слухам нелепым не верю. Мужчины теперь говорят, в присутствии сильных не имеют, в присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье!

0: Где ты?
1: Где ты?
0: Счастье мое,
1: счастье.
0: Вдруг я тебя не узнаю. Только,
1: только.
0: Кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит. До далеких созвездий мы отправимся вместе. Ждет вопрос.

Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке: пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо.

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят.

Против беды, против войны, встанем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

Вот и опять вальсу звучать на вокзале. В легкой печали кружится чуть голова. Все, что могли, мы на перроне сказали. И Петербургу нежно шепчали.

возвратиться к тебе. С городом мне трудно сейчас расставаться. Что же поделать, в путь отправляюсь я вновь. И, как всегда, снова должны мы прощаться. Но увожу я все

песня в душе и судьбе. До свидания, город неповторимый.

В отшумевших боях и походах мы теперь старики, мы с тобой старики, комсомольцы 20-го года. Что поделаешь тут, наши плечи сгибает усталость,

укрывались вдвоем в непогоду. Три войны за спиной, три войны за спиной комсомольцев 20-го года. Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постелях не ищут, мы ищем.

ни к чему минеральные воды. Нам стареть не досуг, нам стареть не досуг, комсомольцам 20-го года. Наши внуки росли и учились совсем не напрасно, им водить.

Все перекаты, да перекаты. Послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты. Плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты. Плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето.

виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место уже нету карты, плыву вперед по обрису.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

Стаю в ярких листьев, кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесёт мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Час зачатья я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в 3 луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кирилыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны, словно цацкие я, а из эвакуации толпой валили штатские я. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки,

наши. Они воткнутся в легкие, а от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее в

просто ты летишь на свет через память прошлых лет.

0: под прохожего. Пролетел целый час ожидания, ничего не припомню похожего. И зачем обзавелся фиалками? Их не спрячешь ненужной газетою. Буду знать, с молодыми нахалками не поделишься песней неспетою.
1: Ну я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься.
0: Я серьезно, а ты развлекаешься. Я исчезну, а ты не расстроишься.
2: Когда в садик ходила ты в бантиках, я у

беспокойная, но сижу, проклинаю злодеечку и ругаюсь на время отстойное. Я все понял, ты просто играешься, надаешь обещаний и скроешься. Я серьезно, а ты издеваешься. Я погибну, а ты не расстроишься.

нравится. Я как мальчик, как вор на задании. И ты знаешь, мне это так нравится. Я все понял.

росло. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Я рекламу создавать моржам не буду, но послушай и другому расскажи, что чихают в лютый холод на простуду и не ходят в поликлиники моржи. Хоть к теплу привык я с детства, возле проруби раздеться я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа. Невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду и физкульт привет от нового моржа. Здесь, конечно, чуть прохладнее, чем в бане, но здоровье до 100 лет мы сбережем. Не ручаюсь, что жена моржихой станет, а уж сына точно сделаю моржом. Ох!

0: Привык я с детства возле проруби раздеться. Я сумею, не дрожа, абсолютно не дрожа, невзирая на погоду, в ледяную влезу в воду. И физкульт, привет от нового маржа.
1: Радиоканал «Мелодия. Наши лучшие песни».

в одиночество я не вернусь. Твоя сила.

нами осень нежна, как с детьми с нами осень нежна. Твоя сеть.

Почему? Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

обидел и хохочет. Кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

показался мне город пустым. Здесь когда-то я был молодым. Здесь любовь моя прежде жила. Помню я третий дом.

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам, фронтам.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не брать.

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем,

ранних птиц веселый свист, и синевы слетает вниз. Навстречу нам плывет рассвет, и мы идем к счастью.

0: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.
1: От злой тоски, не матерись. Сегодня ты без спирта пьян.

Идет последний караван. Опять пурга, опять зима, придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Здесь не веселые дела, здесь

на плечо. Я до весны до корабля не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись. Сегодня ты без спирта пьян. На материк. Ушел последний караван. На материк. Ушел последний караван.

и путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир.

слова, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас, с безумной силою я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

сделаю, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим.

В небе майский закат. На скамейку садится молчаливый солдат. И былые походы, вдруг припомнив на миг, вновь шагает сквозь годы в ту весну фронтовик. 45-й в памяти встает, позабыты горести и беды. Он все дальше, дальше этот год, но остался в

все дальше, дальше этот год. Но остался в сердце День Победы.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Владимир Винокур.
3: Товарищи, результаты учений. На третьем часу учебного боя во время контратаки рядовой Стамекин в одиночку атаковал и захватил населенный пункт село Ярцево. Оказалось, что Стамекин наступал в обратном направлении. Ефрейтор Груша отбил вражескую полевую кухню и полностью ее уничтожил, а две рота остались без ужина. Груша, ну прекрати жевать. Сержант Брыдзо опять за свое, опять в разведку ходил с девушкой. Старший сержант Валиканов, будь ты из строю. Старший сержант Валиканов у полуатаки захватил на КПП двух пленных. Ими оказались командир нашей части и проверяющий из штаба. Они дали Валиканову ценные сведения по поводу того, кого нужно брать у плен, а кого нет. Я тебе, Валиканов, Черных, поставьте его в строй.

родимая земля. Дороже нет земли, тепло ее в душе у нас хранится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Особенно, когда мы от нее вдали, когда она всю ночь тихонько снится. Родимая земля, мой праздник и покой, она дана, поверит и поможет. Как в детстве, видя, хочу прижаться к ней щекой. Иного счастья нет и быть не может. Как в детстве, видя, хочу прижаться к ней щекой. Иного счастья нет и быть не может. Родимая земля, достоинство мое, вся жизнь моя не меньше и не больше. Она всегда во мне, а я уйду в нее, когда-нибудь хотелось бы.

земля моих отцов, земля родных людей. Любовь моя, забота и награда. Наверное, земль есть и краше, и теплей. Наверное, есть, но мне других-то не надо. Наверное, земль есть и краше, и теплей. Наверное, есть,

вышине звездные пути. Я тебя искал, жил и верил в чудо. Страшно, что тебя мог.

чтобы он не отирался возле нашего крыльца. Генерал, умыкнуть ее не труд. Да народец больно крут. Как прознают, чья затея, порошок тебе сотрут. Дерзкий нынче стал народ, не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот. Царь, ты у нас такой дурак по субботам, али как? Нечто я должен министру объяснять любой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну, а я уж тут как тут награжу тебе за труд. Кузнецам дано задание. Орден к завтра ему скуют. Цельный день генерал ум в кулак собирал. Все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Думал, думал, ничего не надумал. Вспомнил на досуге об старой подруге. Бабе еге костяной ноге. Пойду-ка к ней, она поумней. А та, середь дубравы, собирает травы. Варит всяческие отравы. Как увидела генерала, все гербарии растеряла. Соскучилась в глуши безродственной души. Баба яга, ты чего это сам не свой? Ни румяной, ни живой. Али швед под Петербургом, али турок под Москвой. Съешь осиновой коры, избодрись до поры, чай не химии какая, чай природные дары. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От его из генералов ни один не помирал. Генерал. Полно, бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей и белок, есть серьезный разговор.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка, сыночка,

В 41-м, 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли.

Оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

Оба двоє плоть і стать, золотистих орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом,

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть, в дальний путь.

лесочек над тайгою, точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый, молодой народ.

самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов, мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая.

0: Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

вечной ночи. Незрима душа моя, и робкий огонь свечи прикрыл ладонь твоя.

экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Владимир Винокур.
3: Товарищи, результаты учений. На третьем часу учебного боя во время контратаки рядовой Стамекин в одиночку атаковал и захватил населенный пункт село Ярцево. Оказалось, что Стамекин наступал в обратном направлении. Ефрейтор Груша отбил вражескую полевую кухню и полностью ее уничтожил. А две рота остались без ужина. Груша, ну прекрати жевать. Сержант Брыдзо опять за свое. Опять в разведку ходил с девушкой. Старший сержант Валиканов, будь ты из строю. Старший сержант Валиканов у полуатаки захватил на КПП двух пленных. Ими оказались командир нашей части и проверяющий из штаба. Они дали Валиканову ценные сведения.

0: ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: Высоцкий на мелодии.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит

одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты, а в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого

порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо.

милая, встречай, мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.

замела тополиная вьюга белый город у синей реки. Мы давно отыскали друг друга, если

Мне как песни тебя не хватает, а тебе не хватает меня. Уж часто

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь.

и любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Ты часто приходишь.

мой хороший, мой ласковый город. Ты меня провожаешь опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Геннадий Хазанов.
3: И уже в полной невменяемости этот миллионер ползет в поликлинику. А там уже объявление всем миллионерам срочно пройти флюорографию. Не позднее вчерашнего дня. И очередь в регистратуру на месяц вперед. Вот так. А флюорография на ремонт закрыт. Ну, вот так. Но все-таки он через неделю в состоянии инсульта доползает до участкового врача. Кто-то ему ставит диагноз. Все. ОРЗ с плоскостопием. Все. И дает ему бюллетень на 3 дня с ежедневной сдачей анализа. Погоди, хлопач. Еще не все. С ежедневной сдачей анализов в соседней поликлинике. Вот так. А соседняя поликлиника в соседнем городе. О, как! В результате этот миллионер, фу! Он даже не в состоянии думать об эксплуатации человека.

0: Укрытый льдом, зеленая вода. Летят на юг, перекликаясь, птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Шумят кругом дремучие леса, и стали мне докучливы и странны моих товарищей нездешних голоса. Их городов асфальтовые страны, моих товарищей далеких голоса, их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре еще весна, плывет цветов замысловатый запах, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы.
1: Павлины? Говоришь.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Радиоканал «Мелодия».

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит не

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит

тени и играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков роялей. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре, отстроит.

0: может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем давно,

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток и

не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

стаде, недели наше первое свидание-то пускай пройдет на высоте, высоте.

0: То, что доктор прописал.
1: Фин Шифрин.
2: Я вам вчера трусы покупал, намучился, как собака. А что не при женщинах будет сказано? 48 размер хотел купить. Пятую рожу, колени закрывали. Она говорит, вон, берите эти с цветочками. Как картина эта. Что мне, эти трусы надеют Третьяковской галереи повеситься, что ли? Дайте мне 52 размер. 10 рожа, до ботинок доставали. Она говорит, неужели вам другие нельзя? А что значит нельзя? А если у меня колени мерзнут? Ну, на вторую неделю батареи не топит. А какие-то эротики, все стекла в подъезде поубивали. Дайте мне 52 размер. 10 рост. На вате и с пуговицами. Чтоб можно было запахиваться и воротник поднимать. Она говорит, так вам какие, с цветочками или в полосочку показать? Я говорю, с телефона мне показать. Ну, потому что у меня телефона тоже нету. А какие-то эротики, он все автоматы в округе разломали. Сосед побежал машину вызывать, жена рожала. Так, пока машина приехала, мальчик в первый класс пошел.

мой Невский влюблен. И тянутся лентой вдаль фонари, как будто в таинственных снах. Здесь так же, как мы проходили цари когда-то в прошедших веках. Играли оркестры тогда и сейчас, всех радовал Невский собой. Кто здесь побывает хотя бы один раз, вновь рад будет встрече с тобой.

Невский родной, когда вечер синий в гостях, когда рестораны и все казино, как звездное небо в огнях. Играют оркестры, и снова сейчас ты всех восхищаешь собой.

0: родная, зараза, сдались тебе эти макароны.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
2: Не секрет,

0: Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

17-го. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы к нам пришли сегодня на концерт. Я вообще хочу сказать, что лучше петь, чем ссориться. Лучше друг друга любить, чем ненавидеть. Спасибо за цветы, за то, что вы умеете слушать песню. Не все умеют песню слушать. Мы вас очень любим. Бог даст, еще увидимся.
1: Что доктор прописал.
2: Леонид Филатов.
3: Царь, что не весел, генерал? Али корью захворал, али брагою опился, али в карты проиграл, али армия мала, али служба не мила, али в пушке обнаружил повреждение ствола. Докладай без всяких враг, почему на сердце мрак. Я желаю знать подробно, кто, куда, чего и как. Генерал, был я давишь у стрельца, у Федота удальца. Как узрел я его супругу, так и брякнулся с кольца. Третий день, ей-ей, не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того, гляди, помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок. Царь, обошел меня стрелец, а ведь знал, что я вдовец. Ну-ка с мигом енту кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не опирался возле нашего крыльца. Генерал, умыкнуть ее не труд, да народец больно крут. Как прознают, чья затея, порошок тебе сотрут. Дерзкий нынче стал народ, не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот. Царь, ты у нас такой дурак по субботам. Али как? Нечто я должен министру объяснять любой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. А я уж тут как тут награжу тебе за труд. Кузнеца.

глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

дети, сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

0: проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

За рабочее дело он ушел воевать, но порубанный саблей он на землю упал. Кровь ей отдал до капли, на прощанье сказал: умираю, но скоро наше солнце взойдет.

0: Высоцкий на мелодии.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Обвестные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть,

твой адмирал Нельсон. Как она ждала, как она звала, как она пила виски. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты была в моей жизни.

я твой адмирал Нельсон. Как она ждала, как она звала, как она пила виски. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты была в моей жизни.

0: то, что доктор прописал.
1: Александр Иванов.
2: Эта пародия, как и следующая, посвящены одному прекрасному и одновременно прискорбному обстоятельству. Это то обстоятельство, что наши поэты постоянно обращаются к образу Пушкина, но забывают дистанцию, которая отделяет Пушкина от любого современного поэта. Явно забыл об этом поэт Николай Доризо, когда однажды написал: «Нет, жив Дантес, он жив опасно, жив вплоть до нынешнего дня, ежеминутно, ежечасно он может выстрелить в меня». Но мне до сих пор трудно понять, о чем надо было думать, чтобы даже мысленно подставить себя под пулю Дантеса. Но, к сожалению, это случилось. Пародия называется «Он может, но». Санкт-Петербург взволнован очень. Разгул царизма, мрак и тлен. Печален, хмур и озабочен барон Луи де Гакерен. Он молвит сыну осторожно: «Зачем нам Пушкин? Видит Бог, стреляться с кем угодно можно. Ты в Доризо стрельни, сынок». С улыбкой грустной бесконечно Дантес взирает на него: «Могу и в Доризо, конечно, какая разница, в кого?» Но вдруг лицо его скривилось, и прошептал он, как во сне: «Но кто тогда, скажи на милость, хоть словом вспомнит обо мне?»

не прячь гармоник, грай нам голоды. Подожми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спасясь глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печаль?

где-то под солнцем бледным, в пустой таверне, в чужом краю. Шонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

устарел мотив, вновь вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спину.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

На башне и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещут.

0: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? А? На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Карьер песчаный, 2 человека.
1: Огласите весь список, пожалуйста.
0: Песчаный карьер, 2 человека. Уборка улиц, 3 человека. Мясокомбинат. На сегодня нарядов не прислал. Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод.
2: А на ликероводочный нет?
3: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

0: без конца дорога.
1: Детство снилось.

0: То, что доктор прописал.
1: Аркадий Райкин.
2: Сейчас я с вами со всеми разберусь. Вот они у меня, здесь все они. Я к юристу со всеми детьми ходил, вот они. Шутка ли сказать, 9 детей или даже 10? 10. Не, или 9. Не, 9, 9. Я же точно знаю. Вот они у меня, все тут. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. О, цельную футбольную команду родил. Вот этот правый, крайний. Самый дорогой. Самый любимый мой. Как его зовут-то? О, Петя, Петя. Петя, Петя, Петя, Петя, Петя. Ах, Петя. А, 32-й год, Днепрогес. Помню, время было горячее. Я инженером, Даша в столовой на раздаче. Ой, Даша, Даша, Даша, Даша. Жили бы мы с тобой и с Петькой, как голуби, ежели бы не Мария. Мария, конечно, посильней тебя была. Женщина. Из мяса комбината. Как вспомню, так вздрогну, как вздрогну, мороз по коже. Даша, Мария, Мария, Даша, Петя, где они все? Ищи, свищи. Вот они, дети-то, вот они. Рожай, рожай, воспитывай. Отца родного не помню. Нет, я помню, в прошлом году мне звонил один. Помню, что сын, а вот как зовут его, а зовут его склероз.

где плавает звезда, любовь тот свет, что навсегда. Но до последних лет и слез бесследных нет,

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход. И туда, где свет забрежет ранний, увезет с собой

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход, пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли.

0: человеке все должно быть прекрасно. Погоны, кокарда, исподняя. Иначе это не человек, а млекопитающее.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: девочка Фрибихня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбойке.

0: Россия.
1: То, что доктор прописал.
2: Геннадий Казанов.
3: И уже в полной невменяемости этот миллионер ползет в поликлинику. А там уже объявление всем миллионерам срочно пройти флюорографию. Не позднее вчерашнего дня. И очередь в регистратуру на месяц вперед. Вот так. А флюорография на ремонт закрыт. Вот как. Но все-таки он через неделю в состоянии инсульта доползает до участкового врача. Кто-то ему ставит диагноз, все, ОРЗ с плоскоскопием, все. И дает ему бюллетень на 3 дня с ежедневной сдачей анализа. Погоди, Хлопач, еще не все. С ежедневной сдачей анализов в соседней поликлинике. Вот так. А соседняя поликлиника в соседнем городе. О, как! В результате этот миллионер, фу! Он даже не в состоянии думать об эксплуатации человека человека. Да.
4: Гром в небе громыхнет,

не встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд —

якоря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря. Стал мальчишка капитаном, и давно его качают вовсе не бумажные моря.

0: Пацак, какие балды у меня здесь контрабандный КЦ возьмут? При свидетелях, когда за него пожизненный цих с гвоздями.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы.

Нынче ночь сырая, ночь как яма. Напишите не письмишко, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите в синий ящик, бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите мне ваш почерк,

Я в разлуке с вами болен. Белым снегом заметает поле. Писем ждут замерзшие бараки. Напишите, не играйте в прятки. Сын у вас, бродяга, невидимка. Но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу станет лучше.

напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто.

0: кожаны, корткі, брошаны в угол, тряпкой занавешено низкое окно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Бродит за ангарами северная вьюга, в маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнит старый, голову рукою подопрет второй пилот, оттянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам, наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом, снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпиты фляги, ты, Митя, служба нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер свеста, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в утренних асфальтовых южных городках.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

0: То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Слово царя, тверже сухаря, пошлет на медведя, пойдешь и на медведя. А куда деваться? Надо. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот. Да только все зазря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи, да и дело к ночи. Хаж с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видеть птица, лесная голубица. Сидит, не таится, ружья не боится. Федот. Вот несчастье, вот беда. Дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, хоть какая да еда. А вообще-то говоря, голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливке, не хуже и глухаря. Голубица. Ты, Федот, меня не трожь. Пользы в этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь. Чай заморский господин любит свежий галантин. А во мне какое мясо? Так не мясо. Смех один, Федот. То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли из царских и закон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком. Голубица, не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как несешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Федот, что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему.

0: Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

Ко мне. От меня. Во, правее, еще, еще, еще правее. Во. Не, стой. Повернись, еще, вниз, ниже. Нет, это убери, вот это дай, да. Постой, да. Ко мне, от меня. Ко мне, левее. Во. Не разгоняйся, не... Во. Смотри в окно, Во. Вот это возьми, а вот это отпусти. Во, хорошо. Во. Делай больно. Не, там, ниже. Стой, не разгоняйся. Вот так вот. Все.

чайки плачут, замри и слушай. Чайки плачут у берегов, говорят, это стоны души не вернувшихся рыбаков. Говорят, это плачут жены, и поселок всю ночь не спит.

спи. И отцы от тоски зеленой пьют горючий, как слезы, спи. Говорят, это бьется в горе, потерявшая сына, мать. Но уходят другие в море,

чайки плачут, замри и слушай, чайки плачут у берегов. Говорят, это стонут души не вернувшихся рыбаков. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут, замри и слушай, чайки плачут над головой. Это море терзает сушу, обжигает слепой бедой. Чайки плачут,

нам не жить друг без друга. Скорости вокруг

Деточка моя и нежная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего.

0: Тетя, а наука и жизнь есть?
1: Наука есть, а жизни нет. У меня мужик прошлой зимой застудился на рыбалке. Теперь так, не запрок, а сувенир. Только усы стоят. Если бы не вы, солдатики, хоть плачь. Пойдем, щекастик, ко мне в подсобное помещение. Я тебе про барысок насыплю.
0: Нет, вы уж лучше дайте технику молодежи.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Хазанов.
2: Товарищ генерал, мой муж, Куликов Федор, явился домой после недельного отсутствия и не один, а с какой-то женщиной. На мой вопрос, где ж ты был, ирод проклятый, он сказал, газеты читать надо. Я был в космосе. Я взяла газету, но там было написано про одного только космонавта Рюмина. Я спросила мужа, где тут твоя фамилия? Он сказал, не пришло еще время ее назвать. Не все еще спокойно в мире, Маша. После чего сказал, что надо уметь читать между строк. Между строк было написано, что в космосе также побывали некоторые микроорганизмы. Муж сказал, что это он и есть. Я взяла швабру и сказала, бугай здоровый, у тебя только зарплата, как у микроорганизма. И предупредила, последний раз спрашиваю, где ты шатался неделю. Но он сначала, давай, пытай Мюллер, а потом признался, товарищ генерал, что он не космонавт, что теперь он на секретной работе у вас, что он, мол, боец невидимого фронта. И всю неделю, по вашему заданию, он следил за одним очень важным лицом, который обменивался шпионской информацией в винном магазине, сдавая ее вместе с посудой. И выполняя особое задание, мой муж вынужден был напиваться до полусмерти, чтобы себя не раскрыть. Оказалось, что женщина, которую он привел, это не женщина, а радистка Кэт. Муж просил постелить им рядом, так как она знает шифр, и с нее нельзя спускать глаз. Мне непонятно другое, товарищ генерал. Мой муж Куликов Федор опять отсутствовал неделю, но не явился, а позвонил, сказал, что заброшен со спецзаданием в одну из западных стран и просил выслать 30 рублей. Так как у него кончились патроны. Причем деньги просил выслать на наш почтам до востребования, а ему потом передадут. Конечно, 30 рублей само по себе немного, и я бы вам не писала, если бы это было в первый раз. Но я уже посылала ему 10 на марки, чтобы он писал донесение в центр, 5 рублей, чтобы сделал ключи от сейфа в ЦРУ и 3 на подкуп президента. А вчера вечером мой муж подсел к радиотрансляционной точке и сказал, что сейчас для него будут передавать важные сообщения. Радио сказало, московское время 20 часов. Муж сказал, слушаюсь, оделся и исчез. Товарищ генерал, черт с ним, с мужем. Но если для связи с ним вы используете мою радиоточку, почему я за это должна платить 1,5 рубля каждый месяц? Остаюсь искренне ваша, Мария Куликова, жена бойца невидимого фронта.

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подъема.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

лет до голубых седин. Скрывая от друзей свои печали, живут на свете тысячи мужчин. Одной любви они присягу дали, и знают,

0: Один час ночи в Петербурге.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия».
2: Закаляйся, если хочешь.

оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид. Обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что вы в заводе.

что тени прячутся в углах. Не оставляйте женщину одну, свободную, но все-таки в плену. В плюны чужих неостороженных глаз, что так ее преследуют подчас. Как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст других высокие слова, дрожь рук чужих.

оставляете женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид, чтоб не искать в своих домах следов, чтоб не судить.

оставляйте женщину одну. Не оставляйте женщину.

нельзя пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

счастье будет вновь. Наше чувство гордо мы несли сквозь годы, знали мы невзгоды, встречу торопясь.